Ну, очень красиво, очень красиво, очень красиво, очень красиво, очень красиво, очень красиво, очень красиво, очень красиво, очень красиво, очень красиво, очень красиво, очень красиво, очень красиво, очень красиво, очень красиво, очень красиво, очень красиво, очень красиво, очень красиво, очень красиво, очень красиво, очень красиво, очень красиво, очень красиво, очень красиво, очень красиво, очень красиво, очень красиво, очень красиво, очень красиво, очень красиво, очень красиво, очень красиво, очень красиво, очень красиво, очень красиво, очень красиво, очень красиво, очень красиво, очень красиво, очень красиво, очень красиво, очень красиво, очень красиво, очень красиво, очень красиво, очень красиво, очень красиво, очень красиво, очень красиво, очень красиво, очень красиво, очень красиво, очень красиво, очень красиво, очень красиво, очень красиво, очень красиво, очень красиво, очень красиво, очень красиво, очень красиво, очень

София, бежим. О, моя любовь на поруке. Море, приняти, молимся. О, там уже тебя было.